Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем
1: и женой.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Наша жизнь – это постоянный выбор. Кому доверить свой безымянный палец, а кому средний?
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица –

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. А вот и она, очередная неделя на русском радио Кипра. И, кстати, не только в нашей жизни, в том числе. И кажется, мы вот пока с вами жили, ждали весну, а тут и лето к нам намечается в гости. Буквально неделя осталась, ребят.
1: Да, проснулось как будто лето. Вот пришло такое. Здравствуйте. Вот и мы надеемся, что вы уже проснулись этим утром. Как-никак понедельник. Открываем рабочую неделю вместе с нами.
0: Я, кстати, не уверена, что лето проснулось. Ты чувствуешь лето?
1: Ну так, знаешь, вот намеки, да? По крайней мере, какие-то.
0: Не,
1: вот,
0: ну, это
1: вот,
0: не считается.
1: Вот с утра даже сегодня что-то показалось.
0: Я вот думаю, интересно, у нас весны-то не было. А когда лето-то? И будет ли лето, вот как мы обычно привыкли, теплым, жарким, знойным? Либо все-таки это будет что-то более прохладное? Mm-hmm. Интересно.
1: В общем, осталось дождаться совсем немного.
0: Ну да.
1: Неделька какая-то, которую, кстати, мы и будем и май провожать. Ну и, конечно же, встречать лето.
0: В общем, друзья, дел у нас, конечно, как всегда, очень много. Ну, во-первых, сегодня надо проснуться. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы», как всегда, придумано для этого. Концепция проста. Вам должно быть хорошо, нам должно быть весело. Всем должно быть прекрасно и очень музыкально, информативно, а еще очень поздравительно.
1: Будем заряжать вас энергией, а мы надеемся, что вы будете заряжать наш смс-чат номер 49-105-7. Напоминаем, координаты. Будет принимать ваши комментарии, приветы и действительно поздравления самых главных людей нашего острова.
0: Поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну а мы пока позовем всех и каждого при помощи простой фразы «Ау! Ау! Эгегей!» Ляпис Трубецкой распакует наше утро. Всем здрасте!
1: Ау! Доброе утро!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь, по традиции, немножечко гороскопа в это утро для того, чтобы, ну, во-первых, было легче, во-вторых, можно было бы над чем-то посмеяться. Пусть вот, если что-то вам не понравилось, да, будет только в этих строчках. А в жизни все, как всегда, хорошо.
2: Сверимся со звездами.
1: Знаки огня, Овны, Львы и Стрельцы сегодня почувствуют, что готовы принять важное решение. О, это хороший гороскоп. Не бойтесь озвучить его, оно урегулирует многие вопросы.
2: Знаки воздуха, Близнецы, Весы и Водолеи, сегодня вас ждет приятный сюрприз в общении. Будьте готовы к интересным разговорам и свежим идеям, которые могут изменить ваше мнение о привычных вещах.
1: Земные знаки, шагаем к вам. Здравствуйте, доброе утро, Тельцы, Девы и Козероги. Сегодня день подарит редкое ощущение, что все в вашей жизни находится на своих местах. Это внутреннее равновесие будет вашей опорой на всю грядущую неделю. Ох, ну и уборку вы, конечно, затеяли, а на выходных все красиво, на своих местах, прекрасно.
2: Так, знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались и до вас. Сегодня лучше вам не углубляться в тяжелые размышления о будущем и дальних планах. Сосредоточьтесь на сегодняшнем дне и ваших ощущениях здесь и сейчас.
1: Не, ну не может быть идеальный гороскоп у всех, правильно?
2: Ну, конечно.
1: Там, кажется, главное вот думу не думать сильно, да? И все точно будет хорошо.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Сборная Ирана объявила о переносе своей тренировочной базы на чемпионате мира 2026 из США в Мексику. Она будет располагаться в приграничном городе Тихуана, сообщает Рейтер, ссылаясь на заявление Федерации футбола Ирана. Благодаря переносу базы команда сможет прилететь в Мексику рейсом Iran Air и избежать проблем, связанных с визами. Американская теннисистка Эмма Наварро стала победительницей турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге. В финале 25-летняя американка обыграла канадку Викторию Мбока, девятую ракетку мира. Наварро сейчас занимает 39-е место в мировом рейтинге. Она выиграла свой третий турнир WTA в карьере. Интересно, что ее отец Бен Наварро – миллиардер, он владеет Credit One банком. Forbes оценивает его состояние в 3,2 миллиарда долларов. Сборная Швейцарии по хоккею второй раз на нынешнем чемпионате мира выиграла со счетом 9-0. Ничего не смогла противопоставить хозяевам турнира команда Венгрии. 20 мая с таким же счетом была разгромлена команда Австрии. Сборная Швейцарии выиграла все 6 матчей на турнире и с 18 очками возглавляет таблицу группы. Завтра Швейцария сыграет с Финляндией.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
5: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Остров, просыпаемся, подъем. Всем и каждому вещаем в этот такой ранний еще на самом деле час. Но мне кажется, вот при помощи правильной информации, а именно праздников и событий, у нас эта миссия точно получится.
2: И настроение улучшится, а вам остается только отмечать те праздники и выбирать среди нашего списка. Итак, к примеру, День сотворения мира.
1: Да, я вот себе очень сильно представляю.
2: 25 мая.
1: Нет, каждый раз, когда переезд, это день сотворения мира, понимаешь? У меня сейчас, ребята, терпите, еще пару дней я вам пожалуюсь. Проходит тот самый процесс. Ненавижу переезды от слова совсем. Очень-очень все это сложно, морально, материально и так далее и тому подобное. Но у меня же есть подружки. Причем одна подружечка замечательная, Анечка, ей отдельный привет, с одними вещами помогла разобраться, а другая подружечка, дай бог ей здоровья, и особенно ее мужу, она еще и замужем, ты понимаешь? То есть у меня подруга и ее муж в распоряжении. Ну это же такое счастье. И вот понимаешь, насколько она классная. Она же со мной не замужней дружит, а? Класс? Мне очень повезло. Оля, ты лучшая, ты лучшая.
2: А вот такие вот утренние приветы. Так, ну сколько у тебя будет сотворение мира происходить?
1: Не, ну мы вчера
2: дней,
1: уже...
2: Написано?
1: Мы уже натворили. Мы уже все сотворили. Там осталось... Так, вопрос из зала. Почему переезд? Ну, ребят, ну потому что...
2: Ну перемены, вот так, да.
1: В смысле? Потому что переезжаю. Вот, спасибо
2: так,
1: большое.
2: Так, ну давайте, не волнуйтесь,
1: подружкам.
2: Немножко спойлера. Лимассол остается Лимассолом.
1: Да, да, из Лимассола я никуда не уеду, все отлично. Да, но если вдруг вы хотите помочь, то опоздали, потому что мои подружки все сделали. Да. Вот, они у меня самые лучшие, классные и молодцы. Поэтому новый мир будем творить, я вам потом расскажу.
2: Ира, ты просто вытянула счастливый билет. Mm-hmm. Вот сегодня день счастливого билетика, также отмечаем.
1: Так, отлично. Так, день полотенца, но это уже нам как бы на календарь намекает о том, что ну все, лет скоро придет. А это значит, что опа, на плечико полотенечко и люблю
2: мы
1: большие.
2: Мы про пляжные, да-да-да.
1: Люблю бомбас. Hey, и в морюшко, конечно.
2: Всемирный день футбола также сегодня празднуем и, конечно же, всех спортсменов поздравляем.
1: Так, праздник свободы причесок. Вот, я считаю, что это сегодня главнейший.
2: Это вообще утренний праздник.
1: Самый важный. Замечательный праздник в понедельник.
2: Как и всегда. Утром просыпаешься.
1: После переезда.
2: Праздник свободной прически.
1: Ой, мамочки мои. Ну что, поехали тогда по событиям дня сегодняшнего. 5493 года, и не меньше, до нашей эры считается условной датой сотворения мира. Начало летоисчисления Александрийской хронологии, а именно 7519 лет.
2: Ух ты!
1: Всего.
2: Просто, да?
1: Да.
2: Много и долго. Так, 1731 год по Ладожскому каналу открылось судоходство.
1: В Москву отправляемся. В 19-й год на Красной площади состоялся первый парад физкультурников. О, красивые, потянутые, улыбаются.
2: Продолжим тогда физкультурой. 1925 год, день рождения футбольного клуба «Зенит».
1: Ей! В Москве торжественно открылась пятизвездочная гостиница «Украина». Украина тоже сегодня, 25 мая в 1957 году.
2: И 2003 год мультфильм «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.
1: Все, ребят.
2: Лошадка.
1: Да, прекрасная лошадка, замечательная. На этом мы завершаем наш календарь. Если у вас есть события, даты, интересности, добавляйте, мы позвоним.
2: Пишите.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
4: Все на этом острове через фраппе.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мои.

0: Петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Да, мы продолжаем будить вас и, конечно же, делиться самыми важными новостями, самыми интересными. Как, например, друзья, уже на этих выходных мы знаем, чем вы сможете заняться.
3: На правах рекламы.
4: Русское радио Кипр назначает встречу всем, кто любит музыку, пение и классные компании.
2: Да, 30 мая, запоминаем эту дату, в субботу с 5 до 8 вечера два уникальных бренда «Русское радио Кипр» и «Радио Джель Самина» проводят большое прилетнее включение с площадки «Джель Самина».
4: Вас ждет атмосфера «Summer Mood», любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы.
2: Мне очень нравится твое «Summer Mood». Это так вкусно.
4: Summer Mood.
2: Ай, классно, да.
4: Это коктейль такой.
2: Я поняла.
4: Настоящего позитива.
2: Я считаю, что давным-давно пора добавить в менюшку. Потому что вот приходишь, да, в феврале.
4: Хочется вот этого позитива.
2: Summer Mood мне сюда подайте, пожалуйста. Да, друзья, вместе со мной этот прекрасный вечер отведет МС Антонио, резидент Джель Самина, знакомый по рилсам. Наверняка, если вы подписаны на Джель Самина, видели этого прекрасного диджея. Так вот, вместе с Антонио мы будем вести и вещать на всю страну из Джель Самина 30 мая с 5 до 8 вечера.
4: Встречаем лето с мощным дуэтом «Русское радио Кипр» и Джель Самина, так что не пропустите уже в эту субботу.
2: Ну а после нашего прямого включения, разумеется, все остаемся в караоке и зажигаем!

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, мы очень много говорили о привычке высыпаться и досыпать на выходных, и очень часто ученые нам рассказывали, что это, мол, очень неправильно делать.
3: Да, меняет ваш график. В общем, много там было каких-то «но».
2: Ну, насчет графика не знаю. Там в чем причина? Вы нагружаете свой организм таким образом, что он перегружен. Мало того, что не выспался на неделе, так еще и вы не даете ему продышаться на выходных.
3: Так
2: вот, оказалось, что... проанализировав 570, внимание, 4000 ночей.
3: Ух ты!
2: Да, у 85 тысяч человек, это очень важно. Ученые выяснили, что восстановительный сон после недосыпа как раз-таки очень полезен.
3: Наконец-то!
2: Те, кто спал мало на неделю, ну, был трудный график, да, но решил компенсировать данное дело сном на выходных, вы все делаете правильно и больше не слушайте никого и никогда. Разумеется, для организма лучше спать по 7-8 часов.
3: Так.
2: Если вдруг не получается много задач, много всего, и спали по 5-6 часов на неделе, то как раз-таки добавить час-два к нормальному графику, да, это ваше все. Но при этом, конечно же, целый день спать, это опасно для здоровья, потому что ваше тело, ну, не поймет, что с ним происходит. Слишком много здорового сна в один день. Это тоже плохо. Поэтому здесь поставьте себе будильник. Ну, например, да, там обычно сколько вы ставите вот этот период? 7-8 часов. Поставьте на 10 часов сна.
3: Ну, то есть немножко побольше.
2: Да, и дайте. Но при этом, если ваш организм проснулся, не заставляйте себя, просыпайтесь. Просто можете немножко больше поваляться. И это тоже помогает, кстати, восстановиться. Даже когда человек проснулся, но валяется, это тоже помогает ему восстановиться.
3: Да.
2: Класс?
3: Это очень главная и очень нужная новость вовремя, потому что выходные, правда, прошли, но можно уже немного приготовиться к следующим выходным.
2: Да.
3: Но, опять же, это не значит то, что не досыпать обязательно каждый день, потому что выспимся на выходных. Нет, лучше все-таки контролировать свой сон. Даже если вышел любимый сериал. Вот новая серия, и хочется лечь попозже.
2: О, ну вот тут вообще ты в самое сердце попал. Ну а как не посмотреть? Ну это ж интересно. А что там будет? А? Так, я еще чуть-чуть и еще чуть-чуть.
3: Да, да, и давай новый сезон. Ну что, на выходных-то выспимся.

0: 7 утра по будням. На русском радио.
1: А вот так красиво. Первый час взял и пролетел, представляете?
2: Проснулись, потянулись, утро началось.
1: Вы смотрите, второй не пропустите, а? Ну, правда. Это так, ух, и все, и понедельник закончится. Вернемся к вам буквально через пару мгновений, а пока Костя Столяров.
2: Выходи.

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Bunin представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Bunin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламентские выборы, победа Десиирову, ультраправых и провал социалистов. Морские пещеры Каву-Греку обнесли забором. За угрозы брату через СМС мужчина осужден на 4 месяца условно. Теперь подробнее. На Кипре завершились парламентские выборы. Явка превысила 66%, заметно выше, чем в 2021 году. В Палату представителей прошли 6 партий, две из которых участвовали в выборах впервые. Правоцентристский демократический выбор DC и левая АКЕЛ сохранили все мандаты, которые занимали в прошлом парламенте, 17 и 15 соответственно. Крайне правая ЭЛАМ поднялась на третье место, удвоив число мест с 4 до 8. Из партий, поддерживающих президента Кипра, присутствие в Палате представителей сохранила только ДИКО – 8 мест вместо прошлых 9. Новые политические объединения «Альма» бывшего генаудитора Одиссеаса Михаилидиса и «Прямая демократия» Фидиаса Панайоту получили по 4 мандата. Подробности на сайте «Лента Кипра». Сотрудники Департамента охраны окружающей среды установили ограждение у морских пещер Национального парка Каву-Греку. Главная цель меры – пресечь прыжки со скал, которые регулярно заканчиваются серьезными травмами с привлечением спасателей. При этом отмечается, что возле пещер возросла опасность обрушения. За СМС-угрозу родному брату суд приговорил жителей Никосии к 4 месяцам лишения свободы условно. Дело возбудили в 2018 году, однако слушания начались только в 2023. Задержки были вызваны действиями подсудимого. Он дважды менял адвокатов и в итоге защищал себя сам, включая вызовы и допросы свидетелей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков колеблется от 15% на побережье до 45% в горных районах. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Воздух сегодня прогреется до плюс 24 градусов в прибрежных районах, до плюс 26 в Никосии и до плюс 17 в Тродосе. Всю наступившую неделю температура воздуха будет плавно повышаться, а вероятность осадков падать. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Тот самый момент, когда мы улыбаемся, потому что наблюдаем, во-первых, за потрясающей дружбой, во-вторых, имеем честь поздравить замечательную именинницу дня сегодняшнего. Диана, здравствуйте!
4: Здравствуйте, доброе утро!
5: Доброе утро!
3: Диан, как началось? А как все проходит и куда все движется? А?
4: Ну, пока все хорошо, встали, потянулись.
3: Так, отлично.
4: И готовимся к дню рождения, идем на работу, как обычно, потом идем отмечать и гулять.
3: Класс.
5: Прекрасное такое утро понедельника.
3: Ну, мы точно знаем, что есть один потрясающий человек на этой планете, который от души, это цитата, желаю тебе блеска в глазах, оставаться всегда такой же классной, никогда не унывать, двигаться только вперед и исполнение заветных желаний.
5: Твоим родителям от меня привет и благодарность за такого чудесного человека, как ты.
4: Ой, спасибо вам большое. Очень приятно и неожиданно вообще.
3: Анжелика написала данные строчки. И, конечно же, та самая подружка-веселушка. Это касается, кстати, и вас, и ее.
5: Ваш дуэт, подружка-веселушек.
3: Да. Произносит ту самую важную дату, а мы попробуем ее исполнить, но вот как раз-таки уже двуголосо, да? Мужской, женский дуэт прямо сейчас. Диана, дорогая, с днем рождения!
4: Спасибо большое, спасибо.
3: Искренне присоединяемся, и да, пусть все будет замечательно. Побольше таких классных друзей, побольше приятностей, сюрпризов. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы в новом личном году у вас было как можно больше счастья и гармонии.
5: Поздравляем!
4: Спасибо большое, спасибо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. На русском радио главное утреннее шоу страны. Русский.

0: Друзья, помимо ваших поздравительных весточек, конечно же, мы принимаем и комментарии. Очень здорово, когда вам откликаются новости, вы в том числе присоединяетесь к нашей беседе. Буквально несколько минут тому назад мы обсуждали, как нужно правильно высыпаться, и это полезно досыпать немножко на выходных, но там тоже, пожалуйста, не переусердствуйте. И нам написали на номер 49-105-7. Всем привет, русские перцы. Да, организм иногда просто требует полной перезагрузки. Работа, ребенок, туда-сюда, вечная беготня.
1: Вроде пытаешься лечь пораньше, а уснуть не можешь. Потом рано просыпаешься. И за неделю так устаешь, что иногда в выходной можешь просто весь день проспать.
0: Да, такое редко бывает, но, видимо, организму это реально надо. И в такие моменты пусть весь мир подождет, я устала и хочу спать. Конечно же, ни в коем случае не останавливайте это свое желание. Угу. Надо высыпаться, значит, высыпаетесь. Еще немножко, еще чуть-чуть, пожалуйста. Единственное, что, пожалуйста, не переусердствуйте, иначе вот этот эффект восстановления, он просто, наоборот, исчезнет и пропадет.
1: Ну, а близким нужно просто донести, и они должны вот понять о том, что да, ну, маме нужно выспаться, либо родителям нужно поспать. Я сейчас как родитель пытаюсь объяснить, что мы уговариваем, но это, конечно, не всегда работает. Вроде бы выходные, ребенок вот должен проснуться попозже. Нет, пожалуйста, 7 утра, давайте,
0: у него
1: просыпается вся семья теперь.
0: Программа и планы. Ну, это же детская, это называется time-table.
1: И вот здесь, я здесь, знаешь, я научился здесь притворяться вот вообще, как будто я настолько сильно сплю. Ага. Вот дочка проснулась, она так в кроватке стоит, смотрит, а я не шевелюсь.
0: Дышу.
1: И так час. Есть возможность хотя бы немножко полежать. Но она вот молодец, терпит.
0: Терпит. Класс. Ребят, а вот для того, чтобы как раз-таки все заработало правильно, еще добавив немножечко совета. Ученые нашли связь между мозгом и животом через сеть вен.
1: Так.
0: И когда мышцы живота слегка сокращаются во время ходьбы, они создают волну давления, которая уходит вверх по позвоночнику и мягко двигает мозг внутри черепа.
1: Угу.
0: Звучит необычно.
1: Животик,
0: но
1: двигает мозг.
0: Да, это
1: получается
0: правда. Такое движение помогает циркулировать жидкости вокруг мозга, а это значит, что ваша ходьба буквально бустит мозг. Поэтому простое движение, простая прогулка в том числе поможет мозгу очищаться от всего ненужного и работать бодрее.
1: Ходьба и сон – вот наше здоровье.
0: Пожалуйста, принимайте, забирайте, будьте всегда свежи, бодры и полны энергии.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
7: Я стараюсь следить за своей фигурой, но только отвлекусь, она уже что-то ест.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, держитесь. Компания уволила айтишника за зумерский вайб. Представляете, оказывается, и такое тоже может происходить. А через 2 недели наняла обратно с двойной зарплатой.
2: Все было спланировано. Я в плане сотрудника.
1: Нет, при чем здесь сотрудник? Он на самом деле даже не смей наговаривать. Там во всем виновата HR. Она решила, что он слишком долго спорил, много спорил, не совсем не соглашался, игнорировал корпоративные какие-то ритуалы. У них есть что-то там свое. Вот это вот. И вел себя, ну, вот как она посчитала, не по-командному. Правда, был один очень важный нюанс. Задачу он закрывал быстрее всех, и вообще это был центральный сотрудник. После увольнения внезапно выяснилось. Здравствуйте, да?
2: Что-то сломалось в компании.
1: Значительная часть инфраструктуры держалась именно на нем. Когда сервисы начали массово выходить из строя, ломаться, а команда не понимала, как это чинить и пофиксить, естественно, пришлось очень срочно вызывать бывшего сотрудника и умолять его вернуться. Ну и, разумеется, тут в данном случае это мужчина. Он знает себе цену и подумал, ну, раз так, то значит так. Ребят, во-первых, я теперь не у вас работаю, я ваш внешний консультант.
2: Так.
1: И двойной прайс.
2: Ничего себе.
1: А?
2: Мне ваша корпоративная, значит, вот это вот не нужна. Этика и все остальное. Я
1: нет,
2: вот
1: это
2: буду
1: не про
2: теперь
1: этику.
2: Зарабатывать побольше.
1: Этика другое. Ритуалы у них там какие-то, они между собой.
2: Вообще что-то свое, да?
1: Ну, вот какие-то принято, может быть, они заходят и здороваются каким-то особенным образом. А он делал немножко по-другому. Но работу выполнял, задачи все на нем, и человек в итоге оказался в выигрыше. Это просто о том, что, еще разочек, ребят, незаменимых людей нет, говорите. Очень даже есть. Поэтому цените тех, кто надежный, замечательный, на кого можно положиться и кто пока еще рядом с вами.
2: Иначе придется платить больше.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вас ждет Cup St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cup St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cup St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора русского радио «Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
3: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
3: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
3: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
3: Доставка Bolt, Volt, Foodie.
5: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

0: А в музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Друзья, с большой гордостью мы хотим и громкостью, конечно, тоже рассказать о потрясающем фестивале, который пройдет у нас на острове. Практически все постановки будут в Лимассоле, но, правда, есть еще и в Никосии. Стартуют 30 мая и до 21 июня включительно. Внимание, внимание!
3: На правах рекламы.
4: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театра Риальто при поддержке медиа-спонсора Русское радио Кипр приглашают.
2: Друзья, мы встречаем тот самый 27-й танцевальный фестиваль с 30 мая по 21 июня включительно. В этом году платформа представит первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии. Хотя не только в этом году проходит данный фестиваль, и каждый раз это вау.
4: Это что-то особенное. Основная программа, напоминаем, будет в Лимассоле. Одна из постановок будет представлена в муниципальном театре Никосии. Главная тема, кстати, фестиваля — это возможности тела.
2: Через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям в том числе.
4: Каждая работа — это не просто соприкосновение с танцем. Это арт-вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и трансформации.
2: Итак, где найти билеты? Естественно, в кассах театра, по будням или онлайн в любой день. rialtointerticket.com, поэтому туда заходите, пожалуйста, можете приобретать. Один показ всего 10 евро.
4: Все показы начинаются в 20:30, 8 часов вечера. Да? Обратите внимание на возрастную категорию каждого выступления. Это важно, когда вот собираетесь на какой-нибудь показ.
2: А медиа-спонсор, медиа-группа «Русская волна», это «Русское радио Кипр», «Лента Кипра» и «Монте Карло Лимассол». Все радиостанции, все структуры будут освещать данное событие. Мы даже немножечко пройдемся. 30 мая, давайте начнем с этого спектакля «Black Dot» в Англии в исполнении «Far From The Norm Dance Artist». Режиссер и хореограф Ботис Сева. Это острый поэтичный хореографический комментарий к тому, как современная молодежь реагирует на мир, который не был создан для них. Категория, кстати, 16+, поэтому можно смело брать своих подростков с собой.
4: Ну, а 3 июня вот для категории немножко помладше, 7+, это The Barbarian Nights, хореография, которая привезена из Франции. Постановка вдохновлена впечатляющей историей смешения культур и религии Средиземноморского бассейна. По словам хореографа, он решил обратить свой взор на прекрасную сторону этого феномена. Смешение культур и религий, позволяющее сквозь время сообщить лучшее и переложить на текущую реальность.
2: Да, хореограф Эрве Куби, Франция, категория 7+. Друзья, добро пожаловать. Ну, еще, пожалуй, 10 июня тоже сможем вам рассказать. Сайренс. Концепция и хореография Эрмира Гаро. Ну, а, собственно говоря, исполнители на сцене те самые звезды. Кстати, очень известные артисты Харако Цали и Ангелос Колосионис. Танцевальный спектакль приглашает зрителей в чувственное и загадочное путешествие в мир желания и его социального проявления.
4: Исполнители трансформируются на сцене, раскрывая грани мечты и свободы. Тела принимают и отвергают стереотипные гендерные роли, создавая своеобразный язык самовыражения.
2: Вот такая вот интересная история. Оригинальная музыкальная композиция спектакля была создана Джеффом Вангером. Всех приглашаем, друзья, мы будем держать в курсе по поводу данного музыкального фестиваля. Очень гордимся, что в том числе поддерживаем уже который год данное направление. Ну и, конечно же, все добро пожаловать в Риальто. У нас для вас, как всегда, есть пара билетиков. Вы сможете выбрать ту постановку, которая откликается вам, а для этого вам нужно дозвониться к нам в эфир по номеру 49-105-7.
4: Играть будем в клад! Ждем ваши звонки прямо сейчас.

0: Итак, друзья, напоминаем, не усиливаем. С 30 мая по 21 июня в Лимассоле, прежде всего, стартует танцевальный фестиваль в театре «Риальто», куда мы, конечно, вас всех и приглашаем. Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» непосредственно организаторы. Ну а мы, медиагруппа «Русская волна», это «Русское радио», «Монте-Карло», «Лимассол», а также «Лента Кипра», медиа-спонсоры. У нас для вас билетики. Билетики, которые мы, конечно же, разместили в нашем прекрасном волшебном поле. У нас тут что только не растет, ух ты!
1: И все это наша игра клад. Итак, да. Напомним правила: клад по горизонту, 4 буквы, 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4, вот 16 ячеек в этом поле у нас, и вот спрятаны билеты.
0: Да, поэтому смелее прорываемся в эфир, 4 9 105 7, на всякий случай напоминаем, если вдруг забыли. А пока приветствуем Сергея. Доброе утро, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Вот так. Это настроение. Заряд с утра. Доброе утро!
0: Так, в чем секрет? Я хочу...
2: Всем привет!
0: Я хочу услышать секрет вот этого счастья безудержного.
2: А сейчас просто сегодня замечательный, прекрасный понедельник. Uh-huh. Настроение поднялось от того, что у самого лучшего друга, самого лучшего куманюка, не знаю, как правильно сказать, у него сегодня день рождения, но это следует уже сюрпризом.
1: Так.
2: И вот от этого и у меня хорошее настроение. У него начинается Новый год в жизни, и у меня хорошее настроение, которое я хочу передать всем. Но всем вот слушателям это... русского радио, всем, кому это повезло, что день начинается так красиво и прекрасно, с такими хорошими перцами, назовем их так.
0: Назовем их так. Неожиданно, да?
1: Вы после этого можете официально считаться амбассадором понедельника.
0: Слушайте, ну тут Серегу понесло, да, я да. могу ответить, причем так нормально. Спасибо за тот позитив, который уже прозвучал и который еще будет, судя по всему, нам надо готовиться. А пока, ну, надеемся, можем начать, да, раскапывать клад. И первая попытка.
1: Поехали.
2: L3.
3: Упс, ошибочка.
1: Да. Ну, мимо пока, но есть вторая попытка.
0: Так, ребят, а где вы? Почему вы не пытаетесь дозвониться прямо сейчас? Очень же хочется, чтобы, во-первых, и двое участников было в студии.
1: Повеселее.
0: Так веселее. А во-вторых, может быть, как раз-таки вы могли бы и взять, словить свою удачу за хвост. Хотя у нас не хвост, у нас билетик.
1: Сергей, мы болеем, конечно, за вас. У вас есть вторая попытка, поэтому желаем удачи, чтобы все получилось.
0: Угу.
2: А2.
1: Угу.
4: Нащупал.
1: А2.
0: А вот здесь
1: вот
0: хорошо.
1: Вот такое наше удивление прям было.
0: Вот здесь прям идеально, я бы даже так сказала. Ну что ж, тогда дополнительная попытка. Куда идем дальше?
2: Ну, давайте направо, то налево мы не привыкшие. Д2.
0: Вот что значит хорошее воспитание у человека. И семейные ценности. А еще и друг он замечательный.
2: Татьяна, привет! Я честно.
1: А вот так вот сегодня складывается игра. Победа!
0: Ну и,
2: собственно,
0: еще и жену, да, уважил, так сказать, и на весь остров отчитался. Все хорошо, дорогая, у нас теперь два билетика.
2: Это только понедельник, что будет к пятнице, только один боженька знает.
0: Понятно. Спасибо большое, Сережа, это было весело, великолепно. Очень поздравляем, собственно говоря, выберите ту постановку, которая вам откликается больше всего. Ну, я так понимаю, что там другого варианта, как пойти с Татьяной, больше нет.
2: Ребят, а можно мне 15 секунд?
0: А-а, 10.
2: 10. Ира, Сережа, Русское радио, вы самые лучшие. Спасибо, что каждый раз, сажаясь в машине, включая радио, я вас слышу, и что вы у нас есть. Большое вам спасибо за это. Это бесценно, ребят. На своем родном языке с хорошим настроением. Вот честное слово. Спасибо. Спасибо большое.
0: Ладно, можно еще 10.
1: Спасибо, Сергей, спасибо.
0: Обожаю.
2: Вы самые лучшие. Ну, реально, это многое значит для нас, русскоязычные, когда ты в чужой стране, знаешь, и так далее. Вы самые лучшие, вы нам передаете свою энергию, свой позитивчик, и вот с этим мы от вас и заряжаемся. Откуда вы думаете, у меня такая энергия с утра? Потому что я включил русских перцев, я так вас называю. Русское радио, русская волна, как вы хотите. А вы у меня русские перцы, самые лучшие.
0: Да, да, все верно. Спасибо большое, большущие за такой фидбэк. Правда, это было очень красиво.
1: Поздравляем!
0: Искренне. Ну а мы, друзья,
2: ура!
0: Движемся дальше. И вот под эти звуки, ура! Хотим объявить нашего прекрасного Константина Столярова.
1: Ну а мы вернемся буквально через мгновение. Оставайтесь с нами и просто делайте приемники погромче. Продолжаем просыпаться.
0: Ура! Ура!

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-108.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Президент Кипра летит в Казахстан. Полиция Лимассола ищет вандала, повредившего более 20 машин. Из Ларнаки в Азию по единому билету. Теперь подробнее. Президент Кипра Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом со 2 по 4 июня. Поездка пройдет на фоне усиления интереса Никосии к Центральной Азии, а также развития новых дипломатических и экономических связей за пределами Евросоюза. При этом отмечается, что Астана, как и Кипр, активно развивает международные транспортные маршруты, сотрудничает с ЕС, Китаем и странами Ближнего Востока. Особое внимание на свободных территориях острова обращают на участие Казахстана в организации тюркской государств, куда входит непризнанная ТРСК. Подробности на сайте Лента Кипра. Правоохранители продолжают розыск вандала, намеренно повредившего более 20 автомобилей на парковке жилого комплекса Лимассол Тауэрс. Неизвестный, попавший в объективы камер видеонаблюдения, разбивал окна автомобилей, ломал зеркала и повреждал дворники. В случае задержания и доказательства вины мужчине грозит до 3 лет тюрьмы и крупный штраф. Администрация авиакомпаний Кипра и Арабских Эмиратов готовит запуск перелетов в Азию с пересадкой в Дубае по единому билету. Пассажиры смогут легко бронировать весь маршрут сразу, без необходимости покупать отдельные билеты на каждый участок пути. Авиакомпании обещают более удобные стыковки и сквозную регистрацию багажа до конечного пункта. Речь идет об оптимизации авиасообщения с Казахстаном, Таиландом, Шри-Ланкой, Непалом и Мальдивами. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Вероятность осадков колеблется от 15% на побережье до 45% в горных районах. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Воздух сегодня прогреется до плюс 24 градусов в прибрежных районах, до плюс 26 в Никосии и до плюс 17 в Тродосе. Всю наступившую неделю температура воздуха будет плавно повышаться, а вероятность осадков падать. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, третий час утреннего шоу. Всегда приятно улыбнуться вам еще разочек.
3: Всем утренний привет, кто просыпается с нами на единой частоте 99 FM. Открываем рабочую неделю, понедельник, да и вообще, мне кажется, вот открываем что-то особенное, завершая, кстати, весну.
2: Да, календарную как минимум. Угу. Мы не знаем, как там дальше пойдет, когда к нам придет лето. Но точно в чем мы уверены, что в эту субботу, 30 мая, будет очень весело, жарко и по-настоящему хорошо.
4: На правах рекламы.
3: И русское радио Кипр придет к вам. Даже вот лето где-то там еще задерживается, а мы уже впереди.
2: Мы точно знаем и назначаем вам встречу, друзья. Для тех, кто любит музыку, для тех, кто любит петь, либо слушать, как другие поют. И классная компания. Если вам откликается хоть одна, да, из этих мыслей, то приходите, пожалуйста, в субботу, 30 мая, в Джельсамино, потому что два классных бренда, два уникальных бренда, русское радио Кипр и радио Джельсамино, проведут большое прилетнее включение с площадки Джельсамино с 5 часов вечера до 8 включительно.
3: Ведущие радио леди Ира Аполлонова и резидент Джельсамино, знакомый всем по рилсам, МС Антонио.
2: Угу, я уже его заранее люблю. У меня сын так зовут.
3: Да.
2: Я его не знаю лично, но он мне уже нравится.
3: Ну, в общем, ребята будут зажигать. 30 мая в субботу вы все это можете увидеть.
2: Любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы. Поэтому, друзья, давайте встречаемся, да? Вот уже 30 мая в субботу в Джельсамино, сразу после нашего прямого включения, естественно, караоке заработает вовсю, можно будет петь, танцевать, в общем, все, за что вы любите Джельсамино, затем и приходите.
3: Ребята, мы вам поручаем открыть лето.
2: Да.
3: Вот так мощно, ярко, таким дуэтом русское радио Кип и Джельсамино.
2: Да, поэтому добро пожаловать, не пропустите, вносите, пожалуйста, в календарь, будет весело, будет хорошо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Кожа – это наш щит, но он уязвим. Повреждения, старение, воздействие агрессивной среды – все это отражается на ее качестве. Восстановление глубоких слоев эпидермиса – одно из самых востребованных направлений в эстетической косметологии. Наиболее популярными являются неинвазивные методики, которые не нарушают целостности тканей, обеспечивают долгосрочный лифтинг кожи лица и тела, и все они представлены в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Сегодня поговорим о плазменном омоложении – радиочастотной технологии. Здесь энергия передается через наконечник особой формы, создающий контролируемые микроперфорации. Эта мини-абляция восстанавливается кожей, делая ее более гладкой и подтянутой. Аппликатор нацелен на труднодоступные и трудноподдающиеся лечению анатомические области, такие как периорбитальная и периоральная области. Уделяется особое внимание дряблой и избыточной коже. Плазменное омоложение на ультрасовременных аппаратах в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» зарекомендовало себя как одна из лучших в данной области. Это сопоставимо по эффективности с операциями по блефаропластике. Процедура показана в любом возрасте. Заметный лифтинг-эффект появляется уже после первой процедуры с минимальным восстановительным периодом и нарастает в течение нескольких месяцев. Лечебные возможности метода увеличиваются за счет активации естественных механизмов регенерации и антисептического действия ионов. Записывайтесь на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Вы застряли в пробке? Нужно не ворчать. Нужно пальцем кнопочку нужную включать. И слушать «Русские перцы» на русском радио.
3: Наш прекрасный народный корреспондент с нами на связи сообщает о том, что перед въездом в парк Досуди находится полиция, ну и, соответственно, там проверяет все.
4: Да, в общем, проверяют, кто ездит без ремней, кто с телефонами вот проводит это время в автомобиле, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее.
3: Нет, ну, без ремней ездить невозможно, надо пристегиваться.
4: Абсолютно верно.
3: Поэтому...
4: А есть такие, кстати, без ремней?
3: Нет.
4: Мотоцикл, вот если только, да?
3: Ну, это уже совсем не автомобиль. Ребят, в общем, проверяют и, конечно же, правильно делают мы, потому что за соблюдение ПДД. Вот, ну и, конечно же, за безопасность движения, чтобы вас ничего не отвлекало и чтобы вам было хорошо. Тем более, а куда спешить? Замечательная погода, солнышко, русские перцы уже вещают на всю страну. Создаем настроение, рассказываем о самых интересных событиях, разыгрываем потрясающие подарки. Сига-сига, сига-сига.
4: Да, делаем вот в таком настроении и в таком состоянии приемники погромче. Единая частота 99 FM. И действительно, утро становится замечательным.
3: Но особенно улыбаться нужно перед въездом в парк Досуди Лимассол.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Ищу волшебника. Сказочник уже был.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Русское радио.
2: Ты живешь, будто не будешь.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот теперь тот самый момент, когда мы дозвонились прекрасному имениннику дня сегодняшнего, и мы пообещали, даже не будем сильно отвлекать человека, потому что за рулем. Виталий, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Да, собственно говоря, дальше можно молчать и слушать. Мы обещали не отвлекать, не мешаться. А пока озвучим то самое поздравление, которое прилетело к нам в вашу честь. Цитата. «С днем рождения, Виталик! Атриум Мьюзик! Желаем тебе крепкого здоровья и сил для достижения всех целей.
4: Пусть рядом всегда будут люди, которые поддерживают и ценят тебя. А в жизни будет больше ярких моментов, хороших новостей и настоящего счастья.
2: Работа пусть приносит удовольствие и достойный результат. Мечты постепенно становятся реальностью, а каждый новый день открывает новые возможности.
4: Оставайся таким же сильным, добрым и надежным человеком.
2: Удачи тебе, внутреннего спокойствия, благополучия и отличного настроения на весь год.
4: Ура! От всей любящей тебя семьи Ступак.
2: Да, Ступак.
3: Огромное спасибо.
2: Семья
3: за поздравления.
2: На весь остров. И, конечно же, вторая семья. Упс. Это все легально.
4: Напросились.
2: Все легально. Это радиосемья присоединяется и поздравляет вас таким же образом. Только счастья, только радости, только потрясающей поддержки. И мы прямо сейчас, конечно же, услышали вашу замечательную супругу Светлану, которая радуется каждой строчке, которую вы произнесли.
5: Спасибо.
2: Доброе утро, Светлана, дорогая.
4: Доброе утро.
2: Очень приятно.
5: Ну, Доброе утро, спасибо, любимое русское радио.
2: Я хочу усилить, конечно же, это сообщение, потому что, друзья, ну, далеко не секрет, мы уже столько вместе работаем, мы уже столько разных мероприятий проводим, я имею в виду, Atrium Music проводит, а мы помогаем...
4: С удовольствием озвучиваем, рассказываем
2: пиарить и, конечно же, промотировать данные мероприятия. Вы замечательные партнеры, очень талантливые люди, очень скрупулезно относитесь к работе, и это очень важно, потому что значит, что вам не все равно, что вы подходите к каждому шоу как к своему личному перформансу, а это, конечно же, в итоге на самом деле очень хорошо для нас, как для зрителя. Поэтому, Светлана, дорогая, вам отдельное спасибо за нашу такую плотную коллаборацию, но уж простите, сегодня все звезды для Виталия.
3: Спасибо большое.
2: Только для вас.
5: Это очень приятно, спасибо.
2: Только для вас.
5: Спасибо, друзьям.
2: Да, Светлана, и я поняла, что вас уже не остановить.
4: Не сдерживайте себя, да.
2: Но мы решили, что... А, видите, все-таки вмешалась,
4: ну,
2: да?
4: Ну, возможно, все-таки там дорога. Но мы прокричим, Виталий, вашу честь. Вот.
2: Конечно.
4: На весь остров, во все автомобили, во все радиоприемники. В общем, для того, чтобы обязательно каждый услышал. И эти поздравления прозвучат именно для вас.
2: На самом деле, очень здорово, когда ты можешь поздравить, пообщаться с такими замечательными партнерами и друзьями. Угу. Не просто как с партнерами и друзьями, не просто по рабочим вопросам и задачам, а еще как с самыми настоящими друзьями, людьми, у которых сегодня замечательный праздник, а мы становимся свидетелями и, возможно, даже частью этого события. Ну вот, собственно говоря, надеюсь, так вроде как получилось даже. Мы попробуем еще разочек. Все-таки я хочу, чтобы Виталий и Светлана, конечно же, услышали этот восклик, да, этот прям возглас, это поздравление, эти эмоции, это счастье, эту радость лично. Получилось?
3: Спасибо, отлично.
2: А вот! Мы все-таки настойчиво хотим. 3-4.
4: С днем рождения! Поздравляем!
2: Прокричать только вашу честь. Виталий, всех благ.
3: Спасибо огромное. Спасибо, ребята.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания.

0: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
1: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Вы что говорите?
2: Я нашел работу мечты.
3: Так.
2: Правда, для этого нужно отправиться в Китай.
3: Угу.
2: Все мы знаем там технологии уже, как идут впереди всей планеты. И вот есть там, к примеру, беспилотное метро.
3: Угу.
2: И вот, кстати, пассажиры опасались ездить на этой линии метро, поэтому власти посадили в переднюю часть поезда человека, который изображает машиниста.
3: Угу.
2: Именно изображает. Суть его работы в том, что действительно ему ничего не нужно делать. Он не управляет составом.
3: Так вот о чем ты мечтаешь.
2: Да. Представляешь, человек просто сидит и смотрит, как красиво едет поезд. Причем вот во главе состава. Не управляет совершенно поездом.
3: А все-таки, да? А поезда-то никуда не уехали, откликается сердце.
2: Железнодорожник с этим образованием все-таки, конечно же, да, мне очень откликается. В общем, не управляет он составом, не может пользоваться телефоном, к сожалению, не может даже спать, вот просто сидит и смотрит вдаль, которую

0: в которую едет поезд. Вот, его единственная действительно задача просто находиться там и создавать то самое спокойствие для людей и ощущение, что кто-то все-таки поездом управляет.
1: Да, лишь бы кто-то был рядышком.
0: Да, да, да. Действительно, ну, все подходят, смотрят, там даже общаются с ним, а он вот в форме специальной и как будто машинист, который все-таки управляет этим составом.
1: Имитация такая, угу. Деятельности, да?
0: Да.
1: Бурной,
0: да.
1: Деятельности. Насчет Китая, кстати, вот я очень поддерживаю историю туда отправиться. Дело в том, что китайским семьям даже начнут бесплатно раздавать роботов-слуг. Ну, роботы-няни. Мне просто слуги не очень нравится это название. Давайте так, роботы-няни. Которые умеют готовить, убираться и помогать по дому. Дело в том, что сейчас хотят как можно быстрее затестировать и в массах это сделать данную модель робота, которую затем планируют продавать в 2027 году уже на рынке по рыночным ценам. Но я вообще считаю, что вот с такими бурными технологиями и с такими, правда, интересными подходами, и считаю, что надо вообще, в принципе, менять законодательство. Многодетным детям обязательно выдавать не только детское пособие, но и робота.
0: Да.
1: Да, потому что это же важно, такая помощь. А как еще? Там, я не знаю, там с престарелым, да, там людям, пожилым людям, отправлять в том числе вот такую подружку Нину, да, не знаю, почему я назвала ее Ниной.
0: Рубанина.
1: Так захотелось.
0: Которая, опять же, составит компанию и будет ухаживать и помогать.
1: Ну, а поболтать еще может, на самом деле. То есть человек не останется один, да, там в таком преклонном возрасте, ему будет с кем что-то обсудить. Ведь они же в том числе прокачаны для того, чтобы вести диалог с живыми людьми. Поэтому я считаю, что надо вот в Китай обязательно.
0: Так, а чтобы получить этого робота, нужно оставить, наверное, какую-то заявку, да?
1: Да,
0: и
1: ну,
0: его тебе выдадут бесплатно.
1: Пока просто заявка на то, что вы принимаете соглашение и участвуете в режиме теста. Соответственно, там есть и риски, потому что тесты, они на то и тесты.
0: Ну, конечно
1: же, наблюдают за моделями, как она себя ведет в быту и какие, возможно, есть бэги и какая неполадка в том числе может, не дай бог, там случиться и произойти. Но это пока на обоюдном согласии. А вот дальше, с 27-го года, эти роботы будут уже продаваться, конечно, если они пройдут все необходимые сертификации.
0: Интересно, доставка на Кипр действует?
1: Я думаю, что Кипр просто пока немножко посмотреть со стороны. Не, нормально, сейчас тесты проведут. Как всегда, Кипр не спешит, и это хорошо.
0: Мне просто такая робо-няня очень нужна.
1: А потом спокойненько, когда уже все сделали, все настроено, просто мы скажем свое прекрасное и убедительное «не». Паракало.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Эх, друзья, сейчас еще немножечко шаблоны, да, разнесем в пух и прах. Дело в том, что идея найти свое призвание, да, может быть вредной установкой.
3: Вот так вот.
2: Вот жили-жили.
3: Угу.
2: Найди себя.
3: Пытались найти, а тут вот, пожалуйста.
2: Оказывается. Исследование показывает, что успех зависит чаще всего не от врожденной предрасположенности, а от того, насколько долго и глубоко человек развивает интерес к какой-либо сфере. Насколько он прогрессирует, насколько он обучается, насколько он старается вырасти. Вот что единственное решает, ты понимаешь?
3: То есть не поиск, а наоборот сосредоточился.
2: Да. Люди способны прокачивать в самых разных направлениях свои скиллы настолько, что сами даже могут себя удивить, если они захотят.
3: Угу.
2: А не только в том единственном предназначении, вот ты родился и пригодился.
3: Ну, нет. Да. И который я, может быть, найду. Угу. Вот, а тут сразу же можно развивать и быть успешным.
2: Поэтому, друзья, если вдруг вот вы словили состояние, что я не знаю, что мне делать, и тут вот немножко, и тут, а вот и продолжайте, и тут. Самое главное, не останавливайтесь. Самое главное, совершенствуйтесь. Вот тогда вы обречены на успех. А пока вы сидите и думаете, ну в чем же мое призвание, куда же мне отправиться и что же делать, мы предлагаем вам следующее решение. Послушать Филатова и Карася. Tell it to my heart.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. А вот так вот красиво понедельник распаковали. Надеемся, что вам понравилось.
2: Дальше у нас Константин Столяров расскажет главные новости к этому часу.
1: Например?
2: Например, о том, что наш остров лидера Европы по выгоранию сотрудников. А хотелось бы по загоранию.
1: Ну, видишь, душно.
2: Скорее всего, именно по этому поводу.
1: Костя, расскажи, пожалуйста. Ну, я согласна, лучше, чтобы солнышко уже наконец-то припекало, и мы такие красивые, шоколадные, приходили в офис и показывали свои телеса. Посмотрите, какие чудеса сотворило с нами солнце. Но об этом чуточку попозже. Далее, Яна Соболева и ее прекрасное шоу «Днем обо всем», пожалуйста, не пропустите. Ну, а мы к вам вернемся завтра ровно в 7:00. Раненько-то как.
2: Всем отличного и классного дня желаем. И, конечно же, наша мантра на весь остров.
1: 3-4.
2: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
0: 20 лет мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламентские выборы, победа DC, рывок ультраправых и провал социалистов. Между Кипром и Индией могут запустить прямые рейсы. Наш остров – лидер Европы по выгоранию сотрудников. Теперь подробнее. На Кипре завершились парламентские выборы. Явка превысила 66%, заметно выше, чем в 2021 году. В Палату представителей прошли 6 партий, две из которых участвовали в выборах впервые. Правоцентристский демократический выбор DC и левая АКЕЛ сохранили все мандаты, которые занимали в прошлом парламенте, 17 и 15 соответственно. Крайне правая ЭЛАМ поднялась на третье место, удвоив число мест с 4 до 8. Из партий, поддерживающих президента Кипра, присутствие в Палате представителей сохранила только ДИКО – 8 мест вместо прошлых 9. Новые политические объединения «Альма» бывшего генаудитора Одиссеаса Михаилидиса и «Прямая демократия» Фидиаса Панайоту получили по 4 мандата. Подробности на сайте «Лента Кипра». Кипрская делегация во главе с президентом страны Никосом Христодулидисом провела переговоры в Нью-Дели. Две крупные индийские авиакомпании сообщили о возможном запуске прямого сообщения с Кипром. Новый маршрут может сделать наш остров более доступным для индийских туристов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на инициативу положительно. По данным европейских исследований, 44% работников на Кипре заканчивают день в состоянии физического истощения. Это рекорд среди 35 стран. При этом 56% кипрских сотрудников испытывали сильный стресс накануне опроса, при среднеевропейском показателе в 39%. Всемирная организация здравоохранения определяет выгорание как результат хронического рабочего стресса, с которым не удалось справиться. Ряд исследователей приводит формулировку «бесконечный рабочий день». Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков колеблется от 15% на побережье до 45% в горных районах. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Воздух сегодня прогреется до плюс 24 градусов в прибрежных районах, до плюс 26 в Никосии и до плюс 17 в Тродосе. Всю наступившую неделю температура воздуха будет плавно повышаться, а вероятность осадков падать. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
2: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Сборная Латвии сенсационно победила команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4-2. Действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира американцы в 5 матчах на турнире потерпели уже 3 поражения. Команда США занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем матче сегодня американская сборная сыграет с Венгрией. Поединок Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном по правилам бокса выдался скандальным. Верхувен неожиданно по очкам весь бой вел 96-94, 95-95 и 95-95. В 11-м предпоследнем раунде Усик за секунды до гонга отправил соперника в нокдаун. Рефери после общения с нидерландцем засчитал нокаут. Верхувен отметил, что был готов продолжить бой и оспорит результат, поскольку судья принял решение о нокауте после гонга. Усик сохранил титул чемпиона WBC. Защитник Ариса Гидеон Калулу едет на чемпионат мира в составе сборной Демократической Республики Конго. Это первый в истории клуба вызов игрока на мировое первенство. Конго в групповом этапе сыграет против Португалии, Колумбии и Узбекистана. Арис желает Гидеону и его сборной удачи.
1: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.co.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Человека без бровей очень сложно удивить.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламентские выборы. Победа ДСИ, рывок ультраправых и провал социалистов. Полиция Лимассола ищет вандала, повредившего более 20 машин. Морские пещеры Каву-Греку обнесли забором. Теперь подробнее. На Кипре завершились парламентские выборы. Явка превысила 66%, заметно выше, чем в 2021 году. В Палату представителей прошли 6 партий, две из которых участвовали в выборах впервые. Правоцентристский демократический выбор ДСИ и левая АКЕЛ сохранили все мандаты, которые занимали в прошлом парламенте, 17 и 15 соответственно. Крайне правая ЭЛАМ поднялась на третье место, удвоив число мест с 4 до 8. Из партий, поддерживающих президента Кипра, присутствие в Палате представителей сохранило только ДИКО – 8 мест вместо прошлых 9. Новые политические объединения «Альма», бывшего генаудитора Одиссеаса Михаилидиса и «Прямая демократия» Фидиаса Панайоту получили по 4 мандата. Подробности на сайте «Лента Кипра». Правоохранители продолжают розыск вандала, намеренно повредившего более 20 автомобилей на парковке жилого комплекса «Лимассол Тауэрс». Неизвестный, попавший в объективы камер видеонаблюдения, разбивал окна автомобилей, ломал зеркала и повреждал дворники. В случае задержания и доказательства вины мужчине грозит до 3 лет тюрьмы и крупный штраф. Сотрудники Департамента охраны окружающей среды установили ограждение у морских пещер Национального парка Каву-Греку. Главная цель меры – пресечь прыжки со скал, которые регулярно заканчиваются серьезными травмами с привлечением спасателей. При этом отмечается, что возле пещер возросла опасность обрушения. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков колеблется от 15% на побережье до 45% в горных районах. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Воздух сегодня прогреется до плюс 24 градусов в прибрежных районах, до плюс 26 в Никосии и до плюс 17 в Тродосе. Всю наступившую неделю температура воздуха будет плавно повышаться, а вероятность осадков падать. Другие погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет «Examind» – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Деньги портят мужчину, поэтому рядом должна быть женщина для снятия порчи.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Умные мысли приходят в голову лишь тогда, когда фигня уже сделана.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.

0: кусок. Додо мясо.
1: Додо без.
2: Додо деликатес.
1: Половинки, новинки, начинки, соус.
0: Додо пицца на каждый особенный вкус.
3: Первые 40 лет детства в жизни мальчика самые трудные.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Ученые утверждают, что человеческий организм растет лишь до 25 лет. Но живот об этом не знает.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Что слышно?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

0: обо всем. Легко, полезно, интересно.
1: Витя, надо выйти, а Яне надо зайти. Всем добрый день. Это «Днем во всем» новая рабочая неделя. Яна Соболева здесь уже для того, чтобы пару часов мы с вами были еще ближе. Здесь на 99FM открывается стол заказов, розыгрыши, полезная, интересная, необычная информация. Все для того, чтобы ваши будни были разукрашены радужными цветами. Присоединиться к эфиру можно с помощью нашего коннекшена. Конечно же, телефон 49-105.7. В определенный момент он принимает звонки, но для этого нужно слушать спецсигнал. Ну а в целом неограниченное количество СМС может быть вами отправлено. Поэтому пишите, будут приветы. Welcome. Если просто добрые слова, пожалуйста. Может быть, какие-то умозаключения или вкидывайте нам шутки. Все приветствуется. Но, конечно же, всегда в приоритете наши именинники. Сегодня 25 мая, очень красивая дата. И, конечно же, в вашем окружении 100% есть люди, которые отмечают что-то круглое. Может быть, у кого-то дата свадьбы? Тоже пишите, обязательно поздравим. Ну и звоним мы только на местные номера, поэтому имя именинника, его контакт, ваши пожелания. И, конечно же, подписываться не забывайте. Ну а начнем мы с того, что поддержим всех, кто сегодня стартанул экзаменационный путь. Поздравляем с тем, что первый экзамен у тех ребятишек, которые сдали его. Кто-то, может быть, даже дебютировал в этом процессе, а кто-то уже не первый год. Пусть успех, удача сопутствуют вам, знания будут крепкими. И самое главное, дышите в любой непонятной ситуации. Самое главное, поддержать тело и дать ему возможность справиться со стрессом. Ну а вообще, когда вы волнуетесь перед экзаменом, это, конечно, говорит о том, что вы люди ответственные. Хочется все сделать чинно, благородно и набрать тот самый важный балл. Ну и вдохновением для нас сегодня станет красненькая дата на календаре в мультипликации с громким именем «Ежик в тумане». Да-да, именно 25 мая 2003 года этот мультфильм признан лучшим мультиком всех времен и народов. А вы знали, что мультик сделан не рисованием, а сложной многослойной съемкой? Персонажи и фон размещались на разных стеклянных уровнях, и туман буквально создавали физически. Да, это были пыль, дымка, расфокус, но не эффекты, и тем более не современные спецэффекты. На тот момент, конечно, ничего подобного не было, поэтому, конечно, мультик гениальный. А еще в одном из дублей уборщица случайно полностью вытерла туман, который специально накапливали на стекле для съемки. И весь этот сложный эффект пришлось создавать заново с нуля. Вот так Наранштейн создал культовый мультик, который из года в год называют мультфильмом для взрослых, потому что детям его сложно понять. Но я из своего детства помню, что как раз-таки этот мультфильм всегда завораживал. Да, он был странный, не совсем было ясно, понятно, о чем к чему. Вот я уже во взрослом возрасте узнала, что там есть отсылки к русской иконописи и конкретно к Андрею Рублеву. Да-да. Но в детстве это все просто магнетически притягивает. У нас дома есть большая, красивая с иллюстрациями книжка «Ежик в тумане», и вот на днях мы с детьми ее перечитывали. Как чувствовали, что нужно как-то отметить. Сегодня рекомендую всем пересмотреть. Ну а еще попойте, разомнитесь, приготовьтесь, потому что мы вас пригласим на очередное классное мероприятие. Обо всем этом впереди. А пока можно, кстати, потренироваться вместе с Айовой. Тем более песня простая.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Друзья, ну сегодня, как обычно, зачастую, особенно по весне и лету, у нас просто пестрит календарь, но об этом чуть позже, подробно и развернуто. Сейчас я хочу же обратиться к тому, что сегодня Всемирный день Таро и таролога, поэтому если у вас есть такие знакомые, которые практикуют и умеют, то обязательно их поздравьте. Ну, кстати, интересно, что первые колоды появились в 15 веке в Италии. Они были инструментом не гадания, а способом размышлять о судьбе, и уже позже карты стали атрибутом мистиков, алхимиков и философов. Ну а в 20 веке Карл Юнг увидел в символах Таро проявление архетипов коллективного бессознательного и считал, что в каждом из нас живут универсальные образы: герои, мудрецы, шуты, влюбленные и так далее. Они встречаются в мифах, сказках, снах, а Таро как бы просто визуализирует эти архетипы. Вот так. И это все не мистика, это древний язык бессознательного, с которым мы утратили связь, да? А кто-то, наоборот, обрел. Но мы можем же всегда это восстановить, стоит лишь задать вопрос. Вот и все. Согласитесь, очень похоже на метафорические ассоциативные карты, и вот такая призма нам очень подходит. Мы, кстати, с вами закончили в пятницу очень крутой подсказкой. Даже была обратная связь, что очень в точку. Поэтому я Таро не владею, пока не планирую. А вот метафорические ассоциативные карты, как инструмент более универсальный, пожалуйста, вот он у нас здесь, в студии. Прямо сейчас и мы воспользуемся.
2: Карта для старта.
1: Для старта новой рабочей недели, я думаю, будет классно получить какую-то подсказку и... Стало уже традицией задавать небольшую линию тематическую. Я предлагаю сегодня посмотреть туда, на какие знаки обратить внимание в течение этой недели, да, что будет нам знаком. Вдруг получится. Ну, а если нет, вы всегда можете зайти к нам в Instagram russianradio.cy, посмотреть в сторис и собственную интерпретацию себе разложить на молекулы. Итак, я готова, тяну сегодня правой рукой первый день рабочей недели. И, кстати, последняя уже неделя у нас, когда мы с вами играем в гаджетоманию. Это я так уже спойлер кидаю вам. Итак, я готова. Настройтесь на себя. Обалдеть! Вот как работает пространство? Знаете, я вот всегда говорю, что можно много во что не верить, но иногда нужно просто в это поиграть. Вот у меня получается, смотрите, запрос был на то, какой знак нам должен прийти, куда посмотреть, чем воспользоваться в течение этой рабочей недели. И картинка просто великолепная. Молодой человек смотрит наверх, а там с неба подвешены на тросах ключи. Там, правда, сзади еще какое-то большое око, даже два. Ой, как интересно. Большой брат смотрит, наверное. Или, может быть, это глаза вашего ангела. В общем, кто во что гораздо, так и интерпретируем. Но земля под этим парнем растрескавшаяся, такая пустынная. Это значит, что когда нам грустно или что-то не получается, достаточно сменить ракурс внимания или... точнее, фокус внимания переместить и ракурс точки зрения, да? Поменяли, посмотрели, и раз, и наверху уже сразу ключики. Кстати, ключи могут стать вот тем самым образом, который на этой неделе в той или иной степени может вам как-то помогать. Физический ключ, ключ от автомобиля, может быть, ключ-код, какой-то цифровой набор или ключ как разгадка. Вот вы найдете какой-то лайфхак, чего я вам и пожелаю. И давайте отправим все это на небольшом самолетике туда... космос, да, как просьбу всегда нам подбрасывать какие-то ключи, подсказки и знаки.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Реклама на русском.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
4: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
5: Соседка с утра так орала на своего мужа, что я тоже на всякий случай убрал носочки и мусор вынес.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
5: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Именно вот такие позывные, а ваши строки, все это в миксе, до мурашек доводят, поэтому сейчас я с удовольствием стану проводником чьих-то эмоций и соединю сердца. Иван, еще раз привет, с днем рождения, вы на 99FM.
4: Здравствуйте.
3: И на вас поступила заявка. У нас так и называется кнопка «Закажи друга», но здесь речь не столько о друге. То есть это всего маленькая грань ваша. Судя по тому, что написано, вы просто целая вселенная. Итак, дорогой мой Ванюша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю реализации самых смелых желаний и осознания, что в этом мире нет ничего невозможного. Пусть любые желаемые тобой двери открываются легко и с радостью, а любящие искренние люди всегда будут рядом. Очень сильно любим тебя с Милашей. Катя, спасибо, что родился. Какая красота! И вот еще. Ну что, вы человек занятой. Я полагаю, что это просто вишенка в середине дня на торте, а настоящий торт будет попозже, так?
4: Так, да, верно.
3: Ну что, такие чудесные девочки. Наверняка есть что сказать в ответ. Я полагаю, они сейчас слушают.
4: Конечно, да. Ой, большое спасибо. Это очень трогательно. Я почти плачу.
3: И можете себе это позволить, да. Еще можно так. Ла-уа, это тоже вам сегодня корректно.
4: Да. Спасибо большое за теплые слова. Катюша, это моя любимая жена. Милашка, моя любимая дочка. Я передаю им привет большой. Целую, обнимаю. Спасибо за поздравления. Всем передаю привет, кто меня знает, кто тоже меня поздравил сегодня. Настроение, конечно, замечательное, стало еще лучше сейчас.
3: Ну, это потрясающе.
4: Поэтому понедельник, день тяжелый, но...
3: Не у вас.
4: Такими, да, но не у меня сегодня, да. Сегодня я просто получаю удовольствие от каждого дня.
3: Отлично. Спасибо, что время уделили своем плотном графике и получили коробку вот с таким подарком. Ну, а я усилю и от нас добавлю еще Zivert Life. Пусть все сбудется, что пожелали ваши самые дорогие люди.
0: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, всем дневной привет. В этом часе мы с вами добегаем последние 11 минут. И мне есть что вам рассказать. Сегодня день «Пойте громче», да, так и называется. И для чего он создан? Он призывает людей не стесняться своего голоса, петь громче обычного, снимать психологические и физические зажимы и получать удовольствие от пения. Даже если не идеально, в фокусе должно быть самовыражение без стеснения. Часто этот день используют как повод для флешмобов, караоке, видео в соцсетях и прочим. А я предлагаю вам заглянуть в нашу рубрику
2: «Топчик на русском».
1: Потому что мы вновь планируем кое-что очень важное и хотим, чтобы вы присоединились. Дело в том, что русское радио идет к вам.
3: На правах рекламы.
1: Точнее, мы назначаем вам встречу. Всем, кто любит музыку, пение, классные компании, записывайте где-нибудь красным цветом, выделяйте, чтобы не пропустить и ничего больше не планировать. 30 мая, суббота, с 5 до 8 вечера два уникальных бренда русское радио Кипр и радио Джельс Амина проводит большое прилетнее включение с площадки Джельс Амина. Ну что, как всегда, нас ждет супер атмосфера, в данном случае Summer Mood. Любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы. Ведущие, ну тут просто вау-эффект. Радио-леди Ира Аполлонова и резидент Джельс Амина, который знаком всем нам по рилсам, MC Антонио. Друзья мои, встречаем лето с мощным дуэтом «Русское радио Кипр» и «Джельс Амина» 30 мая в субботу.
4: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
2: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Bolt, Volt, Foodie.
4: После выходных трудно только первые несколько дней. Примерно 5.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Завершает час потрясающая нетленная композиция Джулиэта Студио. А мой коллега Константин Столяров уже здесь, да, микрофон готов, редактура проведена. Самый отбор лучших новостей на Кипре. 27-й фестиваль современного танца. Из Ларнаки в Азию можно будет слетать по единому билету. Все подробности у моего коллеги, а я заодно поздравлю еще всех филологов, да, пусть вам не звонят. А звонят или наоборот, не звонят, а звонят. И самое главное, чтобы выпекали торты, а не торты.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре пройдет 27-й фестиваль современного танца. Из Ларнаки в Азию по единому билету. Медиагруппе «Русская волна» 20 лет. Еще не поздно выиграть iPad. Теперь подробнее. На острове пройдет 27-й Cyprus Contemporary Dance Festival. Праздник современного танца состоится в Лимассоле и в Никосии. Информационную поддержку мероприятию оказывает медиагруппа «Русская волна». С 30 мая по 21 июня вас ждут первоклассные международные хореографические постановки танцевальных коллективов Великобритании, Франции, Греции, Бельгии, Финляндии и Кипра. Главная тема фестиваля – показать возможности тела через разнообразные хореографические подходы и художественные языки. Участники праздника исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям. Площадкой для основной программы станет Лимассол. Один из спектаклей пройдет в муниципальном театре Никосии. Подробности на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Администрация авиакомпаний Кипра и Арабских Эмиратов готовит запуск перелетов в Азию с пересадкой в Дубае по единому билету. Пассажиры смогут легко бронировать весь маршрут сразу, без необходимости покупать отдельные билеты на каждый участок пути. Авиакомпании обещают более удобные стыковки и сквозную регистрацию багажа до конечного пункта. Речь идет об оптимизации авиасообщения с Казахстаном, Таиландом, Шри-Ланкой, Непалом и Мальдивами. В честь 20-летнего юбилея нашей медиагруппы «Русская волна» в мае ведущие утреннего и дневного шоу «Русского радио Кипр» разыгрывают iPad. Зимой был разыгран iPhone 17, а летом и осенью вас ждут другие высокотехнологичные призы. Осталось 3 дня. Итоги второго этапа будут подведены 29 мая. В этот день всем финалистам необходимо быть на связи, чтобы приз не ушел к конкуренту. Правила игры закреплены в Инстаграм «Русского радио Кипр». Главное, дозвонитесь в эфир по спецсигналу до 28 мая и попадите в финал. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: А я хочу продолжить наше совместное путешествие по любимой волне русской радио Кипр 99 FM. Каждому городу прокричать «Привет, дневной!» Всем отличного настроения и классного старта новой рабочей недели. Да, у нас с вами особая есть стадия наших расходов эмоциональных. Это финальная неделя гаджетомании. Уже 29 числа разыграем iPad. Ну а сейчас давайте-ка начнем этот час с тех поводов, которые у нас значатся на календаре. С вами Яна Соболева.
2: Держи повод.
1: И в моем лице вся наша команда передает привет нашим партнерам, да, бело-зеленого цвета, и отдельно Павлу Третьякову, который очень скоро появится здесь и расскажет новости спорта. Все потому, что сегодня Всемирный день футбола. А еще 101 год исполняется футбольному клубу «Зенит». История в век. Сегодня еще День Африки, День полотенца. Спасибо тому, кто придумал. И День счастливого билетика. Помните, когда в трамвай или автобус заходишь, и там циферки определенные, некоторые даже умудрялись его съесть. Да, как новогодняя акция. Вот в любой день могли сделать и так. Я даже такое наблюдала, но сама не рисковала. Микробы. Праздник свободных причесок. Экспериментируем с внешностью аккуратно и с любовью к себе. Это главный пункт празднования данного повода. День без пластика. Отличная идея прокачать экограмотность. Всемирный день щитовидной железы. По размеру она очень маленькая. Примерно как бабочка на шее, но управляет работой сердца, мозга и даже настроением. Поэтому обязательно контролируйте уровень гормонов, и йод очень важен. Знаменитые люди, которые родились сегодня, космонавт Георгий Гречко, актеры Олег Дали и Александр Калягин и певица Кристина Арбакайте. В США сегодня день чечетки, в Канаде чествуют велосипедистов, в Перу день клоуна, а в Англии сырная гонка, та самая. С вершины холма запускают головку сыра, и участники бросаются за ней вниз. Победителем, правда, считается тот, кто первым доберется до финиша у подножия, поэтому на практике никто не бежит, а из-за крутизны склонов люди теряют равновесие и катятся, поэтому про головку сыра уже все забывают, главное остаться живым и здоровым. Именины у Германа, Дионисия, Ивана, Семена и Евдокии, поэтому есть еще время. До 15.00 присылайте поздравления на 49-105.7. Ну а те, кто ждал и, наконец, дождался, тот час, когда мы разыграем очередной номер, и сегодня это 14, ждите сигнала и сразу по нему набирайте 49-105.7.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Сборная Ирана объявила о переносе своей тренировочной базы на чемпионате мира 2026 из США в Мексику. Она будет располагаться в приграничном городе Тихуана, сообщает Рейтер, ссылаясь на заявление Федерации футбола Ирана. Благодаря переносу базы команда сможет прилететь в Мексику рейсом Iran Air и избежать проблем, связанных с визами. Американская теннисистка Эмма Наварро стала победительницей турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге. В финале 25-летняя американка обыграла канадку Викторию Мбока, девятую ракетку мира. Наварро сейчас занимает 39-е место в мировом рейтинге. Она выиграла свой третий турнир WTA в карьере. Интересно, что ее отец Бен Наварро – миллиардер, он владеет Credit One банком. Forbes оценивает его состояние в 3,2 миллиарда долларов. Сборная Швейцарии по хоккею второй раз на нынешнем чемпионате мира выиграла со счетом 9-0. Ничего не смогла противопоставить хозяевам турнира команда Венгрии. 20 мая с таким же счетом была разгромлена команда Австрии. Сборная Швейцарии выиграла все 6 матчей на турнире и с 18 очками возглавляет таблицу группы. Завтра Швейцария сыграет с Финляндией.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Женщину легко сделать счастливее, но дорого.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Друзья мои, сегодня день диагностики меланомы, и мы об этом поговорим в проекте «Глянец» обязательно, поэтому никогда его не пропускайте, о здоровье и красоте. А еще очень рекомендую всем жителям всегда слушать только приятную, красивую музыку, чтобы настроение помогало быть здоровым. Пусть

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Кожа – это наш щит, но он уязвим. Повреждения, старение, воздействие агрессивной среды – все это отражается на ее качестве. Восстановление глубоких слоев эпидермиса – одно из самых востребованных направлений в эстетической косметологии. Наиболее популярными являются неинвазивные методики, которые не нарушают целостности тканей, обеспечивают долгосрочный лифтинг кожи лица и тела, и все они представлены в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Сегодня поговорим о плазменном омоложении – радиочастотной технологии. Здесь энергия передается через наконечник особой формы, создающий контролируемые микроперфорации. Эта мини-абляция восстанавливается кожей, делая ее более гладкой и подтянутой. Аппликатор нацелен на труднодоступные и трудноподдающиеся лечению анатомические области, такие как периорбитальная и периоральная области. Уделяется особое внимание дряблой и избыточной коже. Плазменное омоложение на ультрасовременных аппаратах в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» зарекомендовало себя как одна из лучших в данной области. Это сопоставимо по эффективности с операциями по блефаропластике. Процедура показана в любом возрасте. Заметный лифтинг-эффект появляется уже после первой процедуры с минимальным восстановительным периодом и нарастает в течение нескольких месяцев. Лечебные возможности метода увеличиваются за счет активации естественных механизмов регенерации и антисептического действия ионов. Записывайтесь на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Инстаграм русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все. Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Друзья мои, вот тот самый сигнал, тот самый знак, и только прозвучал он, как начали уже люди попадать в эфир. Я так надеюсь, по крайней мере, вижу, что наша линия красна и кнопочка горит. Ну что, у нас весна, и еще не скоро листопад, но кто-то может получить iPad. Уже на этой неделе, 29 числа, русские перцы подведут итоги. Ну а я рада приветствовать того-того только одного, кто пробил нашу линию. Привет!
4: Добрый день!
1: Добрый, как вас зовут?
4: Зовут Ксения.
1: Ксения из Никосии уже у нас бывала, по-моему.
4: Да, но, к сожалению, пока удача не улыбнулась. Надеюсь, получится в этот раз.
1: А у нас есть правило, к участию допускаем только один раз. Поэтому Ксюша, юбочка из плюша.
4: А я нужно... не угадала в прошлый раз.
1: Я понимаю, у нас участие — это тот, кто дозвонился. Мы должны дать попробовать всем поучаствовать. И смотрите, друзья, если вдруг вы попадаете в такую же историю, то знайте, ваши члены семьи, ваши друзья, дети, родители, родственники, мужья и жены могут принимать участие. Вы свою попытку использовали, но не угадали. Поэтому мы уступаем место другому звонящему и пробуем сейчас с ним пообщаться. Поэтому, Ксюша, уступаем место. Спасибо за участие. И попробую поприветствовать следующего участника. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, как вас зовут?
5: Павел.
1: Павел, очень приятно. Вы у нас не были. Или вы?
5: Нет, не был.
1: Ну что, тогда, Павел, желаю удачи. Известны ли вам правила?
5: Да, все известно.
1: Ну тогда я напомню для тех, кто только что присоединился или еще ни разу, вряд ли такие есть, не слышал гаджетоманию. У нас разыгрывается iPad, и для этого нужно получить номер участника, потому что рандомайзер только 29-го определит того, кто заберет. Что нужно сделать, это мы перевернули песню, да, немножечко ее заремиксовали, использовали только инструментал. Не знаю, что сегодня вам попадется, но желаю удачи.

0: Задача угадать и исполнителя, и сам трек. Ну, а если напоете, то будет еще вдвойне прекраснее. Готовы?
1: Да, готов.
0: Павел, держу кулачки. Да, какой вы город представляете?
1: Лимассол.
0: Отлично.

0: «Джетамания» на русском радио Кипр. Волна наград. Лови айпад. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Yes! Yes or no? Скажите, Павел, какие есть идеи?
2: Спасибо, это было просто.
1: Серьезно? Давайте проверим.
2: Митя Фомин, все будет хорошо.
1: Да ладно. Вы уверены?
2: Да, я
1: уверен. А есть кому рядом поаплодировать или утереть слезы?
2: Нет, один я.
1: Ну что, я вам буду помогать. Поем?
3: Все

0: Жизнь будет шоколад.
1: Ох, Павел, Павел!
0: Группы «Русская волна».
1: Это вы не забудете никогда, что в этом году юбилей у медиагруппы и у любимого русского радио тоже как части этого бренда. Я вас поздравляю, насколько вы рады.
2: Спасибо. Да, отлично, я очень рад. Я думаю, что этой песней я и выиграю.
1: Ох, какой настрой! Мне нравится, Павел, всем бы так. Ну что, тогда отпускаю вас с номерком 14. Самое главное, утром, когда перцы будут включать свой рандомайзер и дозваниваться, если вдруг попадется ваш номерок, ключевым моментом и решающим будет, чтобы вы подняли трубку. Поэтому будьте на связи.
2: Да, окей.
1: Отлично, договорились. Деловой парень Павел, уверенный в своей победе. Ну что, составить конкуренцию ему вы сможете уже на этой неделе, потому что мы будем чередовать розыгрыши, но на этой неделе будет особая история, поэтому просто внимательно слушайте круглосуточно. И утром, и в обед мы будем разыгрывать, поэтому по сигналу звоните. Павла поздравляю, всем желаю отличного настроения. Не расстраивайтесь те, кому сегодня не повезло в силу каких-то причин. В вашей улице праздник еще, может быть, светит, потому что мы только стартовали в понедельник. Всем спасибо, все свободны. Ну, а мы послушаем Ани Лорак «С неба в небо».
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Мальчик на русском.
1: Перед тем, как зафиналиться, очень хочу напомнить, что у нас грандиозные планы, и первая серия удалась, хочется продлить и повторить. Русское радио Кипр идет к вам, точнее, назначает встречу всем, кто любит музыку, пение и классные компании, и приглашает.
2: На правах рекламы.
1: 30 мая в субботу с 5 до 8 вечера два уникальных бренда «Русское радио Кипр» и «Радио Джельсамина» проводят большое прилетнее включение. Площадка Джельсамина, где будет ждать атмосфера Summer Mood, любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и, конечно, жаркие ритмы. Ведущие радиоледи Ира Аполлонова и резидент Джельсамина, который всем нам знаком по рилсам, MC Антонио. Друзья мои, встречаем лето с мощным дуэтом «Русское радио Кипр» и Джельсамина. Осталось несколько деньков, буквально рукой подать, и уже календарное лето. В этом году хочется, чтобы оно явило себя во всей красе, потому что ждем-пождем, как-то весна совершенно не кипрская. Но всегда можно улучшить свое настроение любимой песней, поэтому тренируйтесь. Пойте, напейте, спевайте, ешьте, пробуйте. Все это вам пригодится, когда вы придете в хлебосольные границы Джельсамина. Ну а мы на русском радио Кипр знаем, как поднять настроение. Особенно Ира Аполлонова. По утрам-то она как бодра. Представляете, что вечером. Поэтому приходите, присоединяйтесь, чувствуйте себя максимально комфортно. Ну а я, Ян Соболева, прощаюсь до завтра. Всем спасибо за этот двухчасовой трип по 99FM. И пусть у вас все складывается так, как вы планируете.
3: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Это Додо.
5: Это вкус. Это цвет.
4: Это хруст.
6: И что первый кусок?
5: Что последний кусок?
4: Сок. Додо мясо.
5: Додо без.
7: Додо деликатес.
5: Половинки, новинки, начинки, соус.
8: Додо пицца на каждый особенный вкус.
9: Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – это сундук со сказками.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Только лучше.
1: Русское радио Кипр.
0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто.
2: И тянутся города и я.
1: Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
3: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
4: Женщина бывает не права только в двух случаях, но в каких, никто не знает.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр» 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.com.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Хотите разозлить девушку еще больше? Предложите ей успокоиться.
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Анастасиадис раскритиковал Христодулидиса, итоги выборов на Кипре. Ипотека на острове дорожает после ближневосточного кризиса. В Лимассоле стартовала европейская кампания по уборке пляжей. Далее подробности. После парламентских выборов, прошедших на Кипре, бывший президент Никос Анастасиадис выступил с жестким заявлением в адрес действующей власти, а евродепутат Фидиас Панайоту отказался от полученного места в Палате представителей. Напомним, выборы завершились победой DC и сохранением за Акел второго места. Бывший глава государства раскритиковал политику президентского дворца, послав однозначный сигнал о дестабилизации. Анастасиадис подчеркнул, что страна остро нуждается в сильных партиях и руководстве, способным к согласованию позиций. Несмотря на стабильность ключевых ставок ЕЦБ, стоимость жилищных кредитов на Кипре пошла вверх после 28 февраля. Это дата очередной вспышки кризиса на Ближнем Востоке. Ставки повышаются на фоне аналогичных тенденций в США, Германии и Великобритании. Таковы данные Центробанка Кипра и ЕЦБ. Картина, которая складывается по итогам первых месяцев 2026-го, показывает, до февраля включительно фиксировалось снижение или стабилизация стоимости ипотечного кредитования на Кипре. А уже в марте начался рост в нескольких категориях жилищных кредитов. На набережной Лимассола 23 мая стартовала общеевропейская кампания EU Beach Cleanup. К уборке прибрежных скал вышли еврокомиссар по рыболовству и океанам Костас Кадис, мэр города Янис Армефтис и десятки волонтеров, пишет издание Cyprus Mail. Повод не только символический. Каждый день в Средиземное море попадает около 730 тонн пластика. Кампания – совместная инициатива Еврокомиссии и ООН, будет продолжаться весь год. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: У работы есть три плюса – пятница, зарплата и отпуск.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: По статистике фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит маленький паук.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: в Гермосое ищут источник сильного запаха газа, мобилизованы все службы. Остров лидирует в Европе по выгоранию на работе. Долг по кредиту 2000 года вырос на 260 тысяч евро из-за конвертации. Далее подробности. Сильный запах сжиженного газа, который с полудня ощущается в разных районах Гермосои, вызвал тревогу у жителей и привел к срочной проверке со стороны экстренных служб. Как сообщил заместитель мэра Христос Папа Михаил, пожарная служба уже обследовала автомобили, здания и другие объекты в большом радиусе. Однако признаков утечки газа пока не обнаружено. Специалисты допускают версию, что источник запаха может находиться на судне в море. О ситуации также уведомили управление портов Кипра. По статистике, почти каждый второй работник на Кипре заканчивает день в состоянии физического истощения. Это рекорд среди 35 стран. Согласно последнему европейскому обследованию условий труда, 44% работников на острове сообщают, что в конце рабочего дня чувствуют физическое истощение. Данные Gallup говорят о том, что 56% сотрудников на Кипре испытывали сильный стресс накануне опроса, при среднеевропейском показателе в 39%. Апелляционный суд Кипра постановил, что задолженность по старым банковским кредитам должна была рассчитываться в кипрских фунтах, а не в евро. В результате компания по управлению кредитами получит на сотни тысяч евро больше, чем было присуждено в первой инстанции. Дело касается двух банковских кредитов, предоставленных в 2000 году и прекращенных в 2005. Суд первой инстанции вынес решение в пользу банка и против должников, присудив две суммы в евро с процентной ставкой 8% годовых с 2005 года до полного погашения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Прежде чем спорить с женщиной, спроси себя, ты хочешь быть прав или счастлив?
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Ресторан как у мамы. У нас вкусно и дешево, но мы заставляем доедать.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: сколько зарабатывают депутаты Кипра после выборов 2026? Ипотека на острове дорожает после ближневосточного кризиса. В Лимассоле стартовала европейская кампания по уборке пляжей. Далее подробности. Председатель Палаты представителей Кипра получает около 11 456 евро в месяц брутто, рядовой депутат – 7 911 евро. После парламентских выборов и формирования нового состава парламента вопрос о доходах народных избранников вновь стал предметом общественного обсуждения. Базовый оклад депутатов председателя Палаты представителей дополняется надбавками и пенсионными отчислениями. Все эти выплаты регулируются государственной системой оплаты труда высших должностных лиц. Согласно Конституции Кипра, выплата зарплаты уходящим депутатам прекращается в момент принятия присяги новыми депутатами. Несмотря на стабильность ключевых ставок ЕЦБ, стоимость жилищных кредитов на Кипре пошла вверх после 28 февраля. Это дата очередной вспышки кризиса на Ближнем Востоке. Ставки повышаются на фоне аналогичных тенденций в США, Германии и Великобритании. Таковы данные Центробанка Кипра и ЕЦБ. Картина, которая складывается по итогам первых месяцев 2026-го, показывает, до февраля включительно фиксировалось снижение или стабилизация стоимости ипотечного кредитования на Кипре. А уже в марте начался рост в нескольких категориях жилищных кредитов. На набережной Лимассола 23 мая стартовала общеевропейская кампания EU Beach Cleanup. К уборке прибрежных скал вышли еврокомиссар по рыболовству и океанам Костас Кадис, мэр города Янис Армефтис и десятки волонтеров, пишет издание Cyprus Mail. Повод не только символический. Каждый день в Средиземное море попадает около 730 тонн пластика. Кампания, совместная инициатива Еврокомиссии и ООН, будет продолжаться весь год. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Сборная Латвии сенсационно победила команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4-2. Действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира американцы в 5 матчах на турнире потерпели уже 3 поражения. Команда США занимает 5-е место в турнирной таблице. В следующем матче сегодня американская сборная сыграет с Венгрией. Поединок Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном по правилам бокса выдался скандальным. Верхувен неожиданно по очкам весь бой вел 96-94, 95-95 и 95-95. В 11-м предпоследнем раунде Усик за секунды до гонга отправил соперника в нокдаун. Рефери после общения с нидерландцем засчитал нокаут. Верхувен отметил, что был готов продолжить бой и оспорит результат, поскольку судья принял решение о нокауте после гонга. Усик сохранил титул чемпиона WBC. Защитник Ариса Гидеон Калулу едет на чемпионат мира в составе сборной Демократической Республики Конго. Это первый в истории клуба вызов игрока на мировое первенство. Конго в групповом этапе сыграет против Португалии, Колумбии и Узбекистана. Арис желает Гидеону и его сборной удачи.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Нет, это не джинсы так сели, это картошка жареная так легла.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
4: Это Додо. Это вкус.
5: Это цвет.
4: Это хруст.
6: И что первый кусок?
5: Что последний кусок?
4: Сок. Додо мясо.
5: Додо без.
7: Додо деликатес.
5: Половинки, новинки, начинки, соус.
4: Додо пицца на каждый особенный вкус.
8: Мужик сказал, мужик сделал. Это правда два разных мужика.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре проверили 400 участков в день выборов. Жалоб от избирателей стало меньше. Остров лидирует в Европе по выгоранию на работе. Долг по кредиту 2000 года вырос на 260 тысяч евро из-за конвертации. Далее подробности. Во время парламентских выборов 24 мая сотрудники Управления уполномоченного по защите персональных данных Кипра проверили около 400 избирательных участков по всей стране. Впервые проверки проводились и в Пафосе. Как сообщила комиссар Мария Христофиду, жалоб от граждан в этот раз поступило меньше, чем во время парламентских выборов 2021 года. Чиновница также поблагодарила избирательную службу за сотрудничество и быстрое реагирование на возникающие вопросы. Точное количество жалоб и официальные итоги проверок планируют опубликовать в ближайшие дни. По статистике, почти каждый второй работник на Кипре заканчивает день в состоянии физического истощения. Это рекорд среди 35 стран. Согласно последнему европейскому обследованию условий труда, 44% работников на острове сообщают, что в конце рабочего дня чувствуют физическое истощение. Данные Gallup говорят о том, что 56% сотрудников на Кипре испытывали сильный стресс накануне опроса, при среднеевропейском показателе в 39%. Апелляционный суд Кипра постановил, что задолженность по старым банковским кредитам должна была рассчитываться в кипрских фунтах, а не в евро. В результате компания по управлению кредитами получит на сотни тысяч евро больше, чем было присуждено в первой инстанции. Дело касается двух банковских кредитов, предоставленных в 2000 году и прекращенных в 2005. Суд первой инстанции вынес решение в пользу банка и против должников, присудив две суммы в евро с процентной ставкой 8% годовых с 2005 года до полного погашения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 25 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Кожа – это наш щит, но он уязвим. Повреждения, старение, воздействие агрессивной среды – все это отражается на ее качестве. Восстановление глубоких слоев эпидермиса – одно из самых востребованных направлений в эстетической косметологии. Наиболее популярными являются неинвазивные методики, которые не нарушают целостности тканей, обеспечивают долгосрочный лифтинг кожи лица и тела, и все они представлены в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Сегодня поговорим о плазменном омоложении – радиочастотной технологии. Здесь энергия передается через наконечник особой формы, создающий контролируемые микроперфорации. Эта мини-абляция восстанавливается кожей, делая ее более гладкой и подтянутой. Аппликатор нацелен на труднодоступные и трудноподдающиеся лечению анатомические области, такие как периорбитальная и периоральная области. Уделяется особое внимание дряблой и избыточной коже. Плазменное омоложение на ультрасовременных аппаратах в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» зарекомендовало себя как одна из лучших в данной области. Это сопоставимо по эффективности с операциями по блефаропластике. Процедура показана в любом возрасте. Заметный лифтинг-эффект появляется уже после первой процедуры с минимальным восстановительным периодом и нарастает в течение нескольких месяцев. Лечебные возможности метода увеличиваются за счет активации естественных механизмов регенерации и антисептического действия ионов. Записывайтесь на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента
6: Союз. Если вы не знаете, куда вложить деньги, мой карман всегда к вашим услугам.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

4 место. Место. Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Ну, хорошо, когда ты отдохнул на природе. Хуже, когда природа отдохнула на тебе.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey,

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.ca.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

0: на Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
4: What's up, guys? I'm Alex.
5: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier. It's Ozier.
8: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
9: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Русское радио.
1: Правило три, важных слова одна, что я оставлен.